0: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུ ཁེ ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ལོ་ཏན ཇར་མེན་ ཇང་ལོ་ཏན ཅི་ཁ ཨ་ཡ་སམ ཉམ་ཏིན ཕེཅིམ་ཅུང་བི སར་ཏུལ་ཅེ ལམ་ཏ་འདོ་གི་ལ མ་ཏ་བར་གི་ནི་ཏན སོང་ཅུལ་ཤི་པི གེ་ཅུལ་ཏ་རི་སབ་ལ་ཕྱི་ནི མ་ཏ་བར་གི་ནི་ཅི ལེར་གི་ན་ཅུལ་ལ ནི་པ་ཅུ་བ་ཏན སོར་ནུན་ཅེ་དན་ཅི མ་ཏ་བར་གི་ནི་ཐོན་ལི་ཅི ཅེ་ཁན་བ་ལ ཇོ་ནི་རི་གི་ཅི་ཏན་ཕྱ་གི་ ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང 링간다 담브르므니 도프크 제들치 거치 티비 럭셀 거치 거줄 셰바당 돈루 셰브줄섬 냠드 사르툴 당습트 당니 찬슬 사르툴 당 돈리 사르툴 냠지 당습 용질 켄들 통아당 찬슬 사르툴치 코리 어진 마체프 제럭 습당티 플레슈 나슌 찬슬 헤든 마르나 소르충 히친 피니 당립 찬침 소르근 사르와 즈튼 피치 찬슬 젠덕 줄니든 돈줄 피기 Tsukhundi tuk, nyeti che chungyangrambi sanjri tawa yangtang zibatang, lagdar shepi, lobjung lobsi nreolub tsukhundatang, yegchir gongtun, jechukdang, lobjung shibatang. Shishin pinche tangzir gongpa nechiltab shiti, sanjri tawa yangtang zibatang, lagdar lagdab shini, sorhunche bichin tubin pijila, rkendil tungwi, chetun rolung shini, nan shibdandun. Shishin pinche tangzir gongpa lobjungdang, lagdar shajati, Tangmshin tirkib khirangi chapsil chi lingin gachin shi gdab zini. Senri tawa yangdag di. Sejung lidun chi vjirman shivar chapar shi di. Chekim songrchib tang guamjurin piaji, mangchung gansung, vdenjig tuanchil, shuanguk nuamchi sugchab shabur vjentum shi ni. Lobjung lobsi pamchi di. Bichin tubin piaji la shkendul tongvi sonim dambi lagalin dab jargi. Tsongda li duanchin ag zhantag lang shimjig shi.
1: Dadunbi ci nirin yin yin shang chen deng yu shu ji zhong ba shang zhang lo dong chuan jing gong zin shi de shang chen si zhong ge yin li jin cu di ni shi jib shu jia Xi Jinping ge song shi le gai chen deng zib dun gai chen di gong dun lop zhong deng lak dir shi ba deng shang chen deng yi lang sha dun chul shi heng lo tu jie shang chen yung jie huan jir kor chu le ni wu la ye shib shi bar ma sil lo rmil jie sha wa zu wi shi tib la shim ji ge deng go zhig shi ji cu li dan dun Da lu ni zong shang chen yung di gong hu cang mi dang zhong yang dang ye si la chichib kheng ge ji chul go zhig dang. Shang chen dang a dang shang chen si zhong ge xa wii lang xa lag tar dang duan chul nai mu shi kheng. Shtan tuk yar pil di xa wii ji gong zhi yin chung shi bar ma sil. Cha cang sheng yang dag ba dang shug yung ni pi ji jian da hi sar wa lag tar shi kheng. Sen ji da wa yang dag zig ba dang lag tar shi la. Li zhi gai chen la mu ni huan jir kor chul go la tong jian sul lag jir dang ti cang da dang a dang. Tuan li zuur mungni kondun jieqie deng ginkhu yaqtibar maasil. Macheng zuwi keli la mungni macheng jieqeg deng macheng saba macheng narsang ji shi heng. Bici tuwi pheji la mungni sachi lagjir deng keli la rukshi di chumra danjig yungri shi ba deng. Shengqin wujie huanjur korjul tal stantuk bindag deng stantuk yarpil yunga ji shi ni. Delg ngang mungbun shi ka li mungwa nguanjir shi heng. Tuan li deng bu deng ni ba sengba ji la pheji jian nan ba lag bu ngun yo. Zhe cuk li lor mal na lo shi wii mungbun nguanjir shi bi nang gag di kub yin bi. Saka so su deng de kag so si ni wu la ngin zin yang dag shi ba deng pheji jie ye chi jie shtan da dong wa. Stan tuk yar pil deng bin dag pan jil yin chung shi ba. Chi cil tu wii jian kum song chub jian gan chi gai chin deng bi se tu wii pheji jie ling gin su wu. 这次投币连这个点杆车改成绩了没呢？连续的单步等开立单步，冲不了单步，温和单步及永远的很多把等，空顿等银库司机冲不了，三克的机是容易很顿你把接这个的动画机些呢？换句的单独那个配件你不一定能够三顿等个压接机。 你和前边俄罗斯中间用邓州边，你不那个机械把等，你的能力就改成这个正确词了，结盟的动画。从各个俄罗斯中间小微彼此等盘踞切的动画，我们除了俄罗斯中间能力俄罗斯结巴，如果列这个拉马俄罗斯东和第二批用我的跟的动画机些呢，诺斯拉马俄的跟的盘踞切的动机，在去掉边的个红线了，跟的黑线动画等。
2: 人民一路过来批也，强劲的给出了盘踞切的动画。我们现在去接热线的单步用户上班，三十多人在群里那么说中等多批的动画，下批里的接零一些频道的就是接这个的动画机些的，能库充值的损耗你不得谁给。你和前边做了接热线的单步用户上班等，做了换句话，就是嘛，俺这个过了冬天，做了短缺那么上班。
1: 热群研究组里等开立组为屯次的单步用户，那开了国东等甘肃些吧。组里立即派出了建筑师动画，多批有给彼此的团结联合，签了结巴几些的。组里开立二十名人手中等，多批的动机。省里接屯次的单步等，永不派人用户跟得了黑钱动画等，真他们接屯次的单步等，永不跟人当真些吧。开的那省市里屯里多批的动画几些呢？
2: 中四不打背景，配件门日三等的东西。你和前边小兵干车接他们的动画等，也是不沟通等，打个人走动来很难吧？今天我们讲这个呢，恰空作为年刊公司写吧。电子和团结等，全国的这个接不熟接，下午几个人他们怎么接的？六十位，我们本领跟第六个用这些不能干的些呢，容易抢个中央员工，六个部总不跟得了东西是难接单。
1: 接触了从生产经济，你同你这个路路对接人们环境的等接触配件车间，乐得人才见现实，接受些的，三顿等真抢凶啊等，过了么得人生产门前的人员看看，真错了，接受些的手机特价把马斯，生产使用个第四个身边，下位做那了接受些的，三顿等真抢凶，真错了一顿趁人得个狼，什么就是。
0: 大东北青年人一年，昨日想起某某去学术文章他们谈组织，该不去错签等，该不我为林正汉组织，长安这么接触，三冷等错。中国某某学术文章他们谈组织错组，杨万民等，相亲等艺术界人吧，六七番，从得了西坑，他们下巴等，深圳人吧，王黑红，接触了些。杨万民去接触错不得，着什么可比点着了些，可以单顿。 昨日想起某某学术文章他们谈组织，相亲等等，相亲使用个特格等，加不住。习近平在第六十二位中期前期节接受人力节的公办等，他个不得。习近平在宣布的公办，下边个现在是下级谈中期，再个不接费用节限制等。昨日想起编辑节全签不了没个呢，二零一七他们还没发布等，团控二检证了更次个办等。 接起咱们中间人中等，中国等，学习节目自来人的别离，南巡罗中华三路别离，电信的学术等人也就两立起了，跟着单独等你，再过些些我们节，先知的春前不等，昨天相亲节，我们就是说别阵图片别记了，先得个年龄先有了，昨天相亲，某某学术咱们等组织，大同节林正兰组织，该不及过个不些些的。
1: 第六十二月，孟州的县政府安置等，临近南门的中国等，县政府、咱们的别离等，而你这边不离了，而近期没不是跟得当的，再过些些，我们县政府的春前不是咱们的希望等，所以我们就黄州的县政府批了几等，县政府我们就拉咱们的批呢，每个节点给了县政府办这个不是跟得了动静，县级和三万就别的话不讲有了，累计分析，乡亲等等，乡亲思想个差些呢。 中国某某学术咱们等组织，电脑人员能，从人家孟州的县政府下不下来，你在蹲西北这个等，家就是核心能源，宁特办你特级前线。
0: Кейптандун неви лохерин сянчин тангатан сянчин сэжунги тонта варсымты маңчул чеп шемчы летунти Джекуб чеп шеун чеп шемчылы чун чемпу тан сянчин юнчи ргомчин пейджи чеп шеун чулыпшигани Чигендум чингултан зэчигді гэндэптанви маңчул чеп шемчы летунла гайерді сави джемчи тобиоз Сянчин мамаң шевшум замтым тэнцугчи ткабжи ди Гуон зыг саах сарва сиг тэпцэйни. Маңан чулап шэмжэг гуарчи, пчэшу чуча Си Цзиньпинчи, ржимшил гачин, ржимтэнган, лобжунгдан, лагдар дангцэб шиэдэй. Чапсил чи капшугу янгдаг ба дангцэн наймуб шиэбаадан. Джайкуб чэпчиев шэмжэла сямдаг шэвэй нганчэдан лингэн хэр попарв шиэни. Вдэнсунг сардулдан, биндаг панчилм танчунчи, цурганчэ чэкэмдан, мэцэл, тонгунсу, чайдэн ргимцэн лагандун шиэги. Rinpa mungwa tang, chakung yangbi, shibshuk bihri nyamdi, dhawa hirta kibdoi di. Jepshi ti tsu, rjimting ng, jachirib tang ni. Xiangqin yung jie mangchul shimchil litun jie namba sarwa, rjinchi mebir do gi. Ti tsu lin tsu rung xiangqin mamang shibshuk mzamtim ten tsu, rgab shibwi. Lin zin lan tsu jie litun nyanshil la nyambir maasil, ti shib shiba tang, xar te zubjib shibi, tsu rung xiangqin mamang shibshuk mzamtim ten tsu jie dhigig tang. Rgab nga wii, lin zin lan tsu jie lin zin likung jie mang tu. Rgab sarwi linzin hanzuqchi ngochil tsankag abdamtun shung ariyil. Jizu li sard abdamtun shungwi cuci chwesim damshin nang. Zorgun xiangqin mamang shibshu mzamtun tenzuqchi cumin timadang. Debshin xiangqin kagachak mzamtun tenzuqchi ngankir lomtun jizu la shikbariyil.
1: Dadambi ci nirini nin, xiangqin unjia mangnir huanjur tapshuq shigjir litun cungdadang. Xiangqin unjia zila gangwa mayimbi lamligjia Хуанжур мэнни Чунгу Чачи Чи Чисуг Ранлиг Шаажиг Зигчин Ба Пэшун Ла Зангтул Шиби Цугчин Гав Чигба Цуг. Шэнчин Дэнг Юнг, Тапшуг Шигчир Буйу Бучан Байгу Цугндар Шиг Дэш Дамшэл. Шэнчин Юнба Лиг Чу Йи Зангтул Дэнбу Чугндун Ши. Дэнг Цугчин Чубги Ба Цугби Цэн Ла. Рэнгри Шэнчин Чи Чила Гунга Майнби Ламлиг Чи Хуанжур Дэнтл Дэн Дэйтэн Бисэл Туа Чи Чи Пэджи Нгунжир Шун Ли. Yachi mengnir huanjur menna tang, zizug jia rimti sarwi menna. Gernir zocung timcang ji, cungun sarwi nzigchen chulun babi shigde. Yelchi likir tang, chumsung nir chung, likchen sartul, zizug la zhenlen jeba ji jia, zhunggu chaychi jia zizug rangli jia, shajig nzigchen ba palishung gori shigtong yo. Nguantun la zangtul tang, hui zang lanwa doichil, shengchen tang yi tabshug shigjir bu tang, shengchen zuli tang chachin jentin. Шэнчин мэхэ тунгхунг дэн жэцгун гансунг тэн. Шэнчин чумра даргэл додэм жуй. Шэнчин зоцунг нямжэ ланцуг жи жи. Рэнхэ фэн суг шэлагуан майнби ламлэг жи хуанжур мэна ngabжи лан цорнэ шэнчин жи чунгу чайчи жи жэцгун ранлэг шажэг нзэгчэн ба пэлэшунг гэ цанил зэл. Цунда ли нанчэ дандун. Шэнчин жи табшуг жигжир дэхэ гэ датэн гэ зэнтул цугчин горкэбсэ шэни дэ тэн нила мэдэ нэчэл дамзэн дэн шабшэл лэгтун. Сэйжир ла гэндэл, жэлхэг чигэдэл чишэгэй. Мэнгнир хуанжур мэрни тэнгтэн ячэй чэ зэсэм чэчэгдэ тунгвар чэтун шэдэй. Кэлэй пэджи дэ якэб чэ табжи тэн шэнчэн чэ чуньюн чул рэнгтэг ngэн джибэр шэгэй. Кэлэй ла пэнбэй шабшы дамзэн ягбу шэнэй, нэшцэн шэгэчэр чэ сэцун шабшы малэг чэнчэ тэн бэцэл тови пэджи чэ лэнгэн гэчэн дэнкэл шэнэй. Мэнгнир хуанжур чумжэ шэбэй топхэ чэнбу чигэдэл шэгэй. Тэцэн мэрний хунди тубдэн зэгчэн тэн шэнцэл тубэй мэнгнир хуанжур дэ гэнзэн тубхэ сурчун шэдэй. Зэнгтул тубэй пэлэшун зэгчэн бэй зэбжэл цанин ла чэчэй тэн янбэл жарэнбэл дэ хуэтэн нэчэ дэ нэбан дунфэ шэдэй. Чунгулэг дэ дэнгрэв дэн дэ цоргун дэ лэ байцун чэнбэн дэ чэл тубхэ дэ юл лэгчэ сэнбэ дэ рэхтэй чэ.
0: Pali satana yasi langogu li ingil khama se yi xar tangan karwi chapsil chi yichu si ghali li khaya yi ci nyerni nin lingin karji unyanlim nin batang dangpur shajir. Khama se yi mingi lingin dangpo ni yasi rachi chasha sakilti magatun gachu piwa shugu yung ni samjug danjig jiti yinba namshil shi. Khaya yi shajir lingin di chu tiw zanzil tang gmarsulim samjug pa tang yasi rili chasha sakil ni yung se fshantim shi pa nguanjir yung wa. Динимдэ чаша сакэлчи мачи рочур данглэн чэнэй ба тарсуб шэйчэ маасэл фчарнцэн пэрэм чэмчуусэ тунгаа сугэнды юсээр. Хая ий пала сэтэнчэ цукэг суу сивнэртэ кавдап шэйчэр маасэл мэрг лэйхунчэ фчарнцэгэр чэнсун зэбаатан суу мангцэг сатунтан мэргэчэ тэмун дэхэйчэр мангсэйтан пала сэтэнчэ бчангчулэр санцэг фчарчэг шэйгэсээр. Хай нанжив тантун хамаси палесетэ мамнгчир жавчир сачим тарчив жогун юпи чимтин кегун гынрунда шипшу тепир тачи тэ моргуп шейчим пяңжу лу гонча тан ржанзи гонча рангдык чупи гонча шичи шапчу лхыты галчи сери Хай и тарум шажир хамаси им танкурчи арбтан есланчир жаку варчи тапчи

0: Хэмби шичүм леншин.
1: Царуи хтамжил халангжин.
0: Хчилби токер тажин.
1: Арыби ардан кангжамжин.
0: Нацу начум сибир гацалташжин.
2: Яна чун дубоцо дина шүнинга цу мэтэд дэрэнг на чун сибир гацалэнцэн тайтон дэг цамба нива тиба гарчик наши жуэл. Рэ, тиба гарчик цамба чунны инжина дубо чун чунцы арангни чисе киве штамжилдан жун шэпадан штамхуй дугадан канцар кахлас гоб жиргшэлэдадан арэнг штам харчиг тэг жуэнтэн омсаг штагу чун чунцрэла. Рэ, хунчэ инжина ян Rupo chung-chung tsi shtawa chung-chung daga shtangni arangga shtam pashji gan juantang da ngom nyong nari. Tena achiga rewa ina gayanangga gongsangga shkamda tangtan da tangyang Rupo chung-chung tsi tipa gashchika chanba chungan daga nangtun tang tannaga shtamchi mngazi Rupo chung-chung tso nyamchuli ju nga rewa ingo. Yeah, dina kungnia jing ngoshul shisim batar. Dirang tipa garchik chanba chungundag nanga, zhubo chungchung tsur. Shilang mangchul shtamjili, nyamr jirndobi chachik seni, namog shtamjiz zhubo chungchung tsu nyamchul shanduyo tazi tanga. Yeah, dina radindam zhubo chungchung tsi chun na, dirang tipa garchik shtubo chungchungdajili da tangi, zhubo chungchung tsur. Рангничи чадыгши ёо нэгэ штамжилдан жун шэпаадан штамгүй ласхуа. Айюл, гэдэ юна ди дарста нэд линцэн тайтунгэ шгэлэмла пэпэр гарсэсэ линцэн тайтунгэнгэ кабрангжан тэгэдэн чи чэгсэм нэргэ сэмдэн арнгаадан тэгэдэн чи чэгсэм нэргэ сэмдэн чгэээн. Ядэна жубо чунчунцэ кабрангжан Капрынды ргэг бэй шуэрдэ ажигэ жубо чунг-чунг-цурэ нямар нжирндуэ бэй чэчхэг зэрнэй дамуэгэ штамжэцэг чэцурэ нямчэлэся. Хончэл-хончэ зэгэ няңа гуэлэ нэ зэрнэй чэчхэг зэгэйок. Кусэм зэгэ рангнэда чэчхэг цангмагэ нэнгэ чэдэ пхэхэн олуург дамбазгийн дандогийг. Кыргий дэхтар самшин-самшин ка нямар кууны штунсам мүнгазг жангийг. Ку жүгбүй чатхив жэнбаа нам кыргий хажан ян

0: 就回老国个人的呢，二百七十吨个游客，杨那就回老族一级三公路个托马日给，我提出了高这个啥，等你回老也就个来看那样这个，他不给动哇，动不左右那样。ཉམ ཉམ ཆུས ཐོབ ཡོག དནི ཧམ་ཟུ ནང ན ཡོ ཡར གནང རང གར སོ ཐོན ནང ན ན ཐོབ ཅུང ར དད ཐོལ མ ཉིང གཞ ཡིན དེ ཁོ ཆ་ཟ ཏག དང ཇི གུང དེ ཁོ ཆ་ད ཇུ གོམཤི ཡོ ཁ་ཟ གར ང ཆིམ ཚང ནང ན སོ ཐོབ ཇུ ཅིན ན ཆིན ར ཤ ག ན གོ ན ཏ མུ ཁར གར ཡ ར སམ ཚལ ཏ མུ ག ག ཧོ ར ཉལ ཡོ ན ཟོམ ཚོ ནུ ཤ ན ཡང དེ ཆི གིན ཇི གུག ཏ ཟུ ལ ཁ ནི ད ཇུ ག ན ཡ རན སོ ག ཁབ དང དེ ཅིན ཡན ཇུ ཡིལ
1: ཡ དར་ཏ ལོབ རིན ཇར ཁ ག ལེན ཚན དལ སང་ཞིན་བི ཇ་ཆི ཉམ ཁན ནམ པ དང དནི ནང གིས ཆིམདག ནམ པ དང ཐོབཅུག ནམ པ ཚང མ དེ མུ ཡིན དེ དང ན ང ཡིན ན ད སྐེ གིར གིན གི ནམ གི ཉང ཁར ནུ གི ནམ ཉེ ཅི མ ཟིན ད ད ཐང གི ལོབ རིན ཇར ཁན དག ནང དུང གི གོ རིག དང ད གིར གིན ཁོ ད ད ར ད ཆུ ནོན ཟན པ གི ང ད རང གི གིར གིན གི ལེ རིག དང དང རེ ལི དང ᱟᱫᱟ ᱟᱪᱩᱜᱮ ᱦᱚᱭᱞᱚᱜ ᱥᱤᱛᱟᱝ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱢᱟᱜ ᱦᱚᱭᱞᱚᱜ ᱥᱮ ᱜᱤᱯᱤ ᱜᱤᱪᱷᱞ ᱫᱟᱜ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱨᱚᱡᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱟ ᱧᱚᱧᱚᱝ ᱡᱤ ᱠᱷᱤᱡᱤ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱮᱞᱤ ᱜᱤᱡ ᱜᱤ ᱛᱟ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱨᱟᱱᱤ ᱞᱟᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱥᱮᱞ ᱢᱟᱢᱧᱚᱝ ᱱᱤ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱚ ᱢᱟᱢᱧᱚᱝ ᱱᱤ ᱠᱚ ᱵᱫᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱴᱚᱪᱮ ᱠᱟᱭᱟ ᱢᱮᱠ ᱢᱮᱱᱟᱭᱚᱝ ᱪᱷᱟᱡᱨᱤᱛᱟ ᱫᱚᱱᱡᱤᱢ ᱵᱟᱜ ᱨᱮᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱠᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤᱱ ᱡᱤ ᱱᱩ ᱛᱚᱢᱚ ᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱟ ᱫᱟ ᱪᱤᱨᱠᱤ ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱪᱤᱛᱩᱠ ᱠᱟᱥᱩᱠ ᱪᱷᱤᱢᱩᱡ ᱜᱨᱤᱡᱤᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱫᱟ ᱫᱮᱠᱷᱟ ᱠᱚᱱ ᱚᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱤᱠᱷᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱠᱷᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱮ ᱪᱤᱡᱨᱤ ᱟᱪᱩ ᱪᱟᱜᱢᱟᱝ ᱭᱩᱝ ᱠᱷᱚᱞᱚᱜᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱠᱩᱱᱫᱤ ᱠᱞᱯᱤ ᱫᱤᱠᱩᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱚᱠᱩᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱫᱟᱨᱪᱷᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝᱜᱩᱱᱩᱱ ᱫᱤ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱫᱟ ᱥᱭᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱥᱠᱟ ᱥᱤᱜᱩ ᱞᱟᱥ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱨᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱨᱵᱟᱡ ᱜᱮ ᱯᱤᱠᱩᱱᱩ ᱱᱤᱪᱤᱛ ᱢᱩᱡᱨᱤ ᱱᱤᱛᱤ ᱭᱩᱝᱱᱟ ᱫᱟ ᱠᱷᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱠᱷᱚᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱧᱮᱪᱮ ᱠᱟᱝᱜᱩ ᱜᱩ ᱛᱚᱱᱫᱨᱮ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱛᱮ ᱧᱮᱪᱮ ᱠᱟᱝᱜᱩ ᱜᱩ ᱛᱚᱱᱫᱨᱮ ᱵᱟᱱᱫ ᱥᱩᱜᱟ ᱟᱥᱤ ᱦᱟᱨᱛᱷᱟᱝ ᱵᱟᱨᱛᱷ ᱤᱠᱩ ᱠᱷᱟ ᱛᱮᱱ ᱫᱚᱱ ᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱠᱷᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱱᱫ ᱱᱤᱢ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱥᱮᱱ ᱢᱟᱨᱜᱩ ᱜᱮ ᱫᱟ ᱟᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮᱱᱫᱮ ᱜᱟᱱᱤ ᱟᱱᱤᱞᱤ ᱜᱮ ᱛᱚᱛᱚ ᱠᱚᱛᱚ ᱦᱟᱠᱚ ᱜᱮ ᱭᱚᱠ ᱛᱮᱱ ᱫᱚᱱ ᱫᱟ ᱞᱚᱯᱨᱛ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱞᱚᱯᱴᱟᱭᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱡᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱯᱴᱟᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱵᱟᱜ ᱞᱚᱢᱟᱡ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱞᱷᱟᱜᱯᱨᱛ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱞᱤᱨᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱠᱚᱱᱫᱟ ᱞᱤᱜᱩ ᱱᱩ ᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱟᱫᱟ ᱠᱷᱚᱭᱞᱚᱜᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱠᱚᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟᱛ ᱢᱤᱱ ᱭᱟᱱᱤ ᱥᱤᱛᱟ ᱢᱩᱡᱨᱤ ᱛᱟ ᱞᱷᱟᱜᱯᱨᱛ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱞᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱨᱜᱤ ᱛᱟ ᱛᱤᱨᱤᱯ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱛᱢᱵᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱠᱷᱨᱜ ᱦᱤᱯᱥᱟ ᱜᱟ ᱨᱤᱜᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱛᱟ ᱞᱚᱯᱥᱩ ᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱦᱤᱞᱟ ᱥᱯᱟᱱ ᱫᱟ ᱢᱩᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱝᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱛᱢᱵᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱠᱷᱨᱜᱤ ᱥᱟᱨᱡᱤᱨᱟ ᱫᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱠᱚᱱᱫᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱪᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱠᱚᱱᱫᱟ ᱠᱷᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤ ᱜᱮ ᱛᱮᱱᱩ ᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱨᱟᱱᱤ ᱞᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱱᱟᱭᱚᱝ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱡᱤ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱠᱚᱝᱥᱚᱝ ᱜᱟᱨ ᱠᱟᱵᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱡᱤᱜ ᱦᱚᱭᱞ ᱜᱩᱱᱫᱟ ᱛᱚᱠᱚᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱴᱮᱠ ᱢᱤᱱᱤ ᱱᱤᱛᱥᱱᱟ ᱨᱩ ᱫᱚ ᱢᱩᱡᱜᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱴᱞᱟ ᱡᱤᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱦᱚᱭᱞ ᱜᱩ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱤᱛᱷᱟᱯ ᱠᱮ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱡᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱡᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱞᱤᱥᱠᱟ ᱛᱷᱟᱜᱪᱤ ᱠᱮ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱦᱚᱭᱞ ᱜᱩ ᱛᱷᱟᱜᱪᱤ ᱨᱮ ᱤᱪᱩ ᱛᱚ ᱛᱚᱠᱚᱛᱮ ᱡᱤᱱ ᱪᱷᱩᱱ ᱤᱪᱩ ᱛᱚ ᱛᱚᱠᱚᱛᱮ ᱨᱟᱝ ᱠᱚᱢᱥᱤᱡ ᱠᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱨᱤ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱠᱷᱩᱜ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱨᱟᱝᱜᱤᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱞᱵᱞᱟ ᱦᱚᱭ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱠᱚᱱᱫᱮ ᱡᱤᱜ ᱛᱟ ᱜᱩᱱᱩ ᱫᱟᱜ ᱠᱟᱪᱷᱤ ᱨᱟᱢᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱠᱤᱪᱷᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱨᱟᱝᱪᱤᱱ ᱡᱟᱱᱨᱩᱭ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱠᱷᱩᱞᱜᱩᱱ ᱡᱟᱱᱨᱩ ᱵᱟᱯᱟ ᱤᱠᱩ ᱩᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤᱭᱤᱱ ᱥᱤᱨᱠ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱞᱤᱥᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱩᱱᱫᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱪᱷᱟᱪᱤᱱ ᱟᱱᱨᱩ ᱪᱢᱩᱡᱨ ᱡᱤᱱᱟᱛᱟ ᱥᱤ ᱥᱤᱯᱪᱤᱝ ᱪᱷᱟᱣᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱨᱜᱮ ᱥᱚᱣᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱢᱚᱝᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱡ ᱜᱮ ᱱᱩᱥᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱠᱷᱚᱭᱞᱚᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱪᱩ ᱢᱚᱝᱯᱩ ᱛᱤᱪᱩ ᱥᱚ ᱛᱤᱪᱩ ᱪᱷᱟᱪᱷᱤᱝ ᱡᱤᱜ ᱠᱷᱚᱭᱞᱚᱜ ᱠᱚᱞᱟ ᱠᱟᱛᱟᱢᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱮᱞᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟᱥ ᱛᱤᱜ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱫᱟᱝᱤ ᱭᱚᱝ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱫᱚᱢᱚᱜ ᱛᱤᱪᱩ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱠᱷᱤᱱ ᱛᱟ ᱭᱩᱞᱟᱥᱠᱟᱜ ᱛᱮ ᱱᱩᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱭᱞᱚᱜᱱᱟ ᱨᱩᱱᱫ ᱪᱷᱤ ᱤᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱤᱪᱩ ᱠᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱤᱜᱱᱟ ᱨᱩ ᱱᱤᱱ ᱠᱷᱤᱠ ᱱᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱤ ᱦᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱪᱩ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱤᱜᱨᱟᱠᱟᱨ ᱢᱟᱡᱤᱯ ᱥᱮ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟᱵ ᱟᱱᱫ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱭᱞᱚᱜᱚ ᱪᱩᱜ ᱛᱤᱪᱩ ᱞᱟᱛᱟᱱ ᱠᱷᱤᱱ ᱨᱟᱱ ᱨᱩᱭ ᱤᱱᱫ ᱡᱤᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱤᱱᱤ ᱟᱱᱫᱤ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱱᱟᱪᱩ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱱᱤ ᱟᱢᱟ ᱤᱱ ᱵᱟᱜ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱩ ᱛᱤᱪᱩ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱛᱤᱪᱩ ᱢᱚᱝᱵᱚ ᱢᱮᱱᱩ ᱜᱩ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱩ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱭᱞᱚᱜᱚ ᱪᱩᱠᱣᱟᱡ ᱜᱤ ᱪᱟᱵᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱢᱤ ᱠᱷᱚᱭᱞᱚᱜᱚ ᱪᱩᱠᱣᱟᱡ ᱜᱤ ᱪᱟᱵᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱜᱟ ᱠᱟᱪᱤᱜ ᱨᱟᱱ ᱨᱩᱭ ᱥᱩᱜᱯᱟ ᱜᱤ ᱛᱤᱪᱩ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱧᱟᱱᱛ ᱞᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱧᱟᱱᱛ ᱱᱟᱪᱤ ᱠᱷᱚᱭᱞᱚᱜᱚ ᱭᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱥᱟᱢ ᱪᱤᱱ ᱤᱡᱤᱯ ᱪᱮ ᱣᱟᱨ ᱠᱟᱵ ᱡᱟ ᱠᱷᱚᱭᱞᱚᱜᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱱᱤ ᱠᱷᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟᱛᱤ ᱪᱩ ᱫᱟ ᱪᱟᱣᱟ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱛᱩᱱᱡ андей варкым дита я донугу канцам дотгуды рынгы ди лугцурчаты нямчу и томугу гчу кумсуц чигонэр дандэ таун сунжинарынги хуйлгу жинчхуйчугу шугашиг пантхуюни томузгин

0: 디한가다 랑기 아르곰무 쉐라운 닌츠클리스칸 차가다니 쉐라운나 아곰무 지 걸거리 주글라 카샬라리 인인데 아르곰무군데 아진초이 주글라 카니다 아 나카니무리 단 니마치크 샤와그 단 이슬라트니 달리 마르토 타카추카니 드무즈르 닌치크 샤와트 즈기즈기 다 용슨 드브드 무이나 곰무 코 차티 수치기 드무즈르 타쿰 요크 Yang ninggal ke lirikat manchhat muna, ada ngarjin yang orang ke kalau kau disuruh tu kau lihat orang ini nanti tu muzri. Di hang kita nam jinte, ada ni macam mana ni, ada shopara gomuni garmu, ada loshi uz kena ni, ada zucchiwa ayar nangra gunung ni kita tu, anda tang tani ada zanji kita tu, di nang ada jg kita tu cari. Yang nang harus ceruri, temuri juga, wajar leh kalau reju. Tapi jinchong rancu ini, dah lusun sunjina, juga jinchong rai tap tasam cikgu temu zuri. Di hangkita nang donggalah kani, dah rangge lirka ager ginghuga rangge dah, jo rangge lopcetang jawanu, rangge lopsutang, dah jawanu gan temu gugur, dihkura cik shalari tinar. Di hangkita, yang rangge gashuk rangge fina, somrika gan temu zuri dihkuga, dah somrika korni yang cik sam china cikgu cik lorji korena cikgu. Sumbernya jangan lupa korai nasi kandung mudi korai tu cik rakyat meriti ner temuziri. Tentang nada, gergin zikin bicani tu cik tam nam jint kholuk tu tu jinchong ikono tu. Ta ngan sunjina mugi zikah cimbu zah cik wah cik ciziri. Ta lama tu kholuk tu tu kandung iju nde nechun jandu iju di cetin. Ta nam jint lama tu ta kholuk ikono gu kacih nam jint nilik tak tak shali ta temu ina si lama gu tu tanle iju tu kakak cimbu yuk ta tikuk. Rangge cizgiri ada rangge jika kalau keluar ganas gino kalau kita jika lagi ikut daun itu kan nampan nandu namjan nandu itu sama cuci setan itu kan tadi rangge jantung segunung repat aji dih koran nandu shalai tay nene tay hangat ada rangge jini gergi ini macam ni amazre moti kuku ta lopri naga sana cuku yoyong naga cuku lopri naga sana sama cuci jika mahu zikton atap tadi yoyong naga jika rangge syaji yang mahu zikton atapatum sami ada jika nama nara jika kuat jika lagi Kedah ni, khususnya tadi hati tani, tadi hati nugu frost nang tato kota yang kerja long onde nyamchun rancu I, tato mui na cik, lama cik cik, sar nang rancu tong tap kasri, tato muga nang tsiri. Tino kuku ta, tato lama zan sunji narang, ni perta khususnya tago an tato kunda, tato mungkin tong laksanri, cik, tato ni skip ke karmaz giaran jugo na, tato ni cik mau pas kerja, cik kuil kukum su, tato ni lobjung kukum su yoko zucik tap guna. Dah thumur di rancu dambi goni, rancu tu kogoni cie, khusyat tu tu tu tu kita agen tuju, khuluk tu cie hara kumsi tu, nasi sana tu tu tu tu hendak kacik tu mungkin tu ke, tu nasi yang kita dah lomaz ke khuluk wa kel mastang gona, dah lomaz ke tisu mung, cie ni lupa ni cie kogoni ni ta, konsang kerkapsa juni cie kogoni nasi yang kita lupa ni, ta gergeng ke cetun da, gergeng ke khusyat tu tu tu hendak kacik. Di hangat ada kerjasama dengan sunjina juga lama ayam nang tengi ta, yuna hama kerjasama dengan ini cinta muzri. Di dalamnya, ada kerjasama dengan sunjina rayang, ada lama mungu ta, ada orang gelisah lah sekuat muda yang jadi kuno ini kerjasama muzri injir. Di angkatan sunjina konsang kerjasama, ada gerginga kucing nu gelisah terkacih bolin terjeb guneri ta, ta terjeb kuno gitu mangsi tengi ta. Ta kerja jamba, lapsha jamba ke kerja ta, jaga nak cukup, ikan nak cukup, di hingga nak cukup, sukar jengguri, lapsha jamba ke kerja mengajar tini, kalau ke komsu juga mesti na, kita kanu, anisku anisku kerja luaran zin tangan tani, tani lak sunjo, namu anisku zaman sekeji, sekeji kani cerua, terno tu muzgri, di kuda, ta yuna uti satu, ta haman der kita rangga syait itu kute, kalau ke Tengchin zikita, epchin zikchin atakwe. Da ta zina, maazin rukwa rita ni, da kongchi yi hi namaru. Da nga chi, shayi chizik nechali tabji ta sena thangra. Shirka chu huiluku lakani, hamaazgan suna, shayi atar ki, da rukhrim tabnu, jashchur tabnu jim zikri zina, da huicha kar kri nyugin da gugiya. Da huicha kargi ta jo ganu, da shayi ta karzu lo tsutang chambi, huicha tamuta, zigi zikji kar kri nyugin da ju, huicha jibkin da ju. Da huicha zik metang na, Kerja sekarang tu cungra cuka di tasa mikri. Di kuku cik kerja tu ni jatuh na cik. Saya tu lorjak remata kami ni nara. Di cik yang nam ni mazat di ti kafsi cik tana tan. Di tana ta cik kerja kari kiri ni org tuju tu tu ta si cemtuk zgan sunjina. Saya jauh curi cuku di tablum kacin zgrisan thaya. Da kerja sekarang cuka di nizil zgunu. Чимдэг рангшдаг гооны шаиндала жиг хуйчаг тэнчин мартынди яг гэргэнг намжинт та хуйчагани яндани язы чимдэг дала жиг хара годжиги чудод гот жигшка гооны нисэлдэм зэрия тат яг жиг данди жабжонна дондгма аюу крэкан тарчан ти хугда чимдэг зган сонжина кэрги рангшдаг гооны ранг шаид дэг гот та лэггэ гэцэвса ни гэргса та жиг хуйча заг зэг набана чуг чэзгин дан чуг хуйчари лэгни хангэж гжуг жина тада шагын дог я таг Та иннамна тачи хочарта гунр ялишан гунр зе шаит ди нинжани ми тели та санжг сетв шали тайнара пантго жма та кан тарчан та араншун гуни хочазглык не жиг жигна та намнимазга киргити качвши намнимазга я тачи карча карма чацка мни мртана тани я карма чари чари тиг тиг тачи кирге хойлук гумсуд музг чиг жирсам гы Да, дурдиона, да, чизгрил, хомазг, хойлук, комсун, дотхунда, чисан, игуна, да, чигнил, хопчан, научи, гиргинга, да, хоштунга, нива, да, ранху, жантунга, нива, за, чапруазг, тони, да, ни, чемнони, хамаг, крги, джавчурги, да, чи, хойчазг, штана, донзгуна, да, крги, лгарат, ну, томуг, чиг, да, ниуг, шокун, тенчин, дотхунда, чинчурджина, да, маунбана, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, та тэнита та таңи шэнүндэрка донзымбаг риватын тэн юмэл тэн нэн нэн тэн тэн тэни дриг юмэл асука та нги дархасчүлкка гэдэг нүчэнгэ жачи нэмкэн намбаг тан дэн нэнэлэнжи юк дэ лантона мэк тэг тортэнна тэни яжи шэнүр тэпсэн саад му юна та гонтгшэн толошгыз нут музын та
1: Ардамла риби жонгэр тхумла кыгя ян дангол
2: Хцэмл лунги чэмби чэмл ашкэлм джэшэлэн
1: Хосу кыжи шэлэн
3: Yaa zi dengi sankulan chi naba gongli dirang losung ki jixia langa chamban dojili dali gan ngay rung so ga ju huyaglu gwa jiktab dang huyaglu gwa lakali kabda tong tong zi gita. Tagafchir na tarkab chigman ayung huyaglu gwa ka gu nugu warkam di jig chuurta gu gara ngay tamar gu gu sir sazu chi yuja yang amagsil di nang na yang jig tx nye rung yang shawa gimko gangla gangtsam ga jig manrasa chung zamri yuka. Тэгэ гэргэнг лэргэндийн цунвш яна чирна лхумар чунгуну кэрг лхувра лхувсуг лэргэнгдэй тагар амрэли каргу лэргэна юну гэрсчинг да хуйча тачуг ргимху хачанг чхэгэс дангу мангу мазу гэргэн намбагар дартарг шэгэ юхгэдэй дана да намжан рэнгийн цуаг чуны хуэлгу дан ка мамжалур юнванды гачи бурэй сэдэнэй да гэргэн кумун цунвш ячина ян жэндэнг нима рэрэгэдэй цундинаңны чиг нянцгэра хуйчазг лэгэнэй лэга лэнжуг гомшин дэра чиг дэцунда гэнла гэнцэмгэр сонэн яна янсэ гэнэ сонэн чихи яны лас хуайчу гэнэ кабдай гэнэ дэрэдэгэ нэ чуна ян улуршил гэн мангзг юг дэнэй ранан ата лхумар чунгэ гэргэнзэг нэра варжил чунгэ хамазгэн би чаны ата рэнгэ лхума дара рэнгэ варжил дэла чиг хуэлэг гомшизг ра чиг вагчиг юкуазг хэрчин юкуазгэн чугжуг фшэрдэ нэн хнаалан рар гомчэнэ айдалэнэ та нэма рэрэдэ чиг хуэчар иртажуг дэцүцэг гэнла гэнцэмгэ заны янсэ гэнэ дэ ата жачи гэргэн амбатан хама тамчигу сэмзэнгэ цэг инжэр исамгэ аран зэрсэ хэртэнэ Тани та аярнанг гонсан аркаб, та аранг чимсанан атунуг нүг аркамди, та чимдаг наамбагара ранранг кэрг ранхуй жантан, ранил хуйх сонбуржанг дали нийчиг шайдэ хуялгой жүг хэрчинзгара дэчиг гобдасаг жучу. Тани ранранг жиг егэ махини, гангу ингу мачунни, хуйчаата матамназг яннара, чу хуйчаата чиг нюжу, хуйчаата жүг коригзэдэн донжулэй жу. Та качинрэсэгун, унгэ хуйчаан егэ хинамар, хуйчаас чигэта чигэра, унгэ хуйчаата хинамар. Тарчанчанцам маймбрана хойчат ни лага жиги тайчуда качене секунда чу хойчат ни нара хойча кырзгни тага ния мартаг шун хани жого кызыдал да чимдык занана озо чимдык чимдык атгына капта камын кожи ок тетана ян хойча кырзгни кырзга мафтинуг кора чалмининг ялара чалмининг аян жи хойча нана дару нангтын намын шайранрын локатын чесилдын тэнба, тэнба гэ хуйча та дамси чу гачинрэ, ян кунзу хуйча дамси мэхи сэрни, таму чимдагара юйчирэ, тэ кааг, кааг, чимдаг намбан сунши чинар ганла ганцам гэр кавли кааг маңаз юйчирэ, тара татаг донсик гуни, та гэргэн зу джина чухаран гэ мэхина, мэхина зана джи сэр гуну зу шапа хуэ ука, тэгэ ganda gansum ge gantar gergin ge chu hoycha ta jun de fke chu ge la kan yin tab na chu zik shek yu kan

Я, чтобы нам бы, ты сучи, как ты рынка, как он зум, шалынг, лесна, что он сам, да, не, жил, лесна, где, сом, дынган, крыва, ларгера, хитан, таркл, ба, шиглу, шекип, таркл, ба, ганчук, сэрантан, сон, мрэн, шинэгин, рказан, нам, дик, чешек, нялым, да, дуанзын, тан, сом, дык, шинэгин, лесна, ржимин, алан, асу, ян, чирнжил, ясин, ян, кун, нам, би, мэт, ты, рынри, ли, кунг, лесна, жэн, дыг, лах, сан, зыг, нам, бр, ян, не, тхэ, жи, ши, ши, я, да, дэ, му, ши, чтобы нам, ба,

0: Редина, тартайм чупуск кэлма капртон юкэ. Чи тегун гварнун чинжи поняг лен сэнди чи тумар капртон кэнгэ чупунда сэри чикта. Ой чупу чо диму?
1: Оня диму ин чо диму ина.
0: Диму ин тина чупуг нянга чэсэра.
1: Ну мня хуам жил дилэв кэлэн чи.
0: Ре, тина чупу хуанжурга тегун гварнун чинжи поняг лен сэнди чи тумар капртон ну чо урга сэйгэл. Тина цамдэни кодгэ юну лова пхуачаг нан ами нэси чага жабсэр гунуга манглэндэгин. Тина чупу Хуанжург тегунга татунга кэлэмдэ жилдэтэн амангландэ сэзгам хундангэлэх чикаржи.
1: Дэдэдэ дэдэнин кэнамна пэмдилэх чидэкэрлэ.
0: Ри?
1: Дагалэва ядунга лэнгэлэ кэдэгнамага.
0: Кэнга жимага лэнцэнэнга лэва ядунга лэнгзэг чорэва юкэзэгуны. Я атина тэнга жимаян чи мэнтэдэ нга цу лэнцэнэ нюнжа лэва ядунга лэнг кэнгрунзэг чирэва жэнтэ кодгэла.
1: Ой,
0: чё-то, ты ещё и ты где-то. Я, чё-то, ты на мэнте-то, а чё-то, ты на мэнте-то, а чё-то, ты на мэнте-то, а чё-то, ты на мэнте-то, а чё-то, ты на мэнте-то, а чё-то, ты на мэнте-то, а чё-то, ты на мэнте-то, а чё-то, ты на мэнте-то, а чё-то, ты на мэнте-то, а чё-то, ты на мэнте-то, а чё-то, ты на мэнте-то, а чё-то, ты на мэнте-то, а чё-то, ты на мэнте-то, а чё-то, ты на мэнте-то, а чё-то, ты на мэнте-то, а чё-то, ты на мэнте-то, а чё-то, ты на мэнте-то, а чё-то, ты на мэнте-то, а чё-то, ты на мэнте-то, а чё-то, ты на мэнте-то, а чё-то, ты на мэнте-то, а чё-то, ты на мэнте-то

0: kabar jecha mam chul gomba karthu ma jo ma ana ma amba wa ana ma ti dali otis ga chu khana nga zar dong je kana yo ta chu khana nga khchin tong je ra ne ser ki ji Ахирико. Нга гаягган серту тендаңыз гып жабынар. Нга гаягган серту. Нга гаягган серту. Не алык заман бу ман бу чун биркен кылга корту нурга ашалы.
1: Арага кире тамытай мени.
0: Аргапу гырлыгы арага гырны чей.
1: Чодоко.
0: Чордун.
1: Ве не капатна окзе. Рема капара нюнзи. Матяк кара
0: вонгарна комба капи. Кенчон.
1: Марчи капара нюна танга шон яджи. ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱯᱨᱟᱱ
0: ᱫᱚ ᱧᱮᱱᱛᱟ ᱱᱟ ᱧᱮᱱᱛᱟ ᱟᱨᱚ
1: ᱞᱟᱜᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱱᱟᱜᱤᱧ
0: ᱟᱡᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱚᱱ
1: ᱛᱚ ᱥᱟᱢᱟᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱠᱚᱨᱟᱱᱤ
0: ᱪᱮᱠᱟᱜ ᱛᱟᱱ ᱢᱟᱢ ᱟᱨᱚ ᱪᱷᱤᱨᱠᱤᱱ ᱭᱟᱫᱨᱚ ᱟᱨᱚ ᱠᱟᱨᱛᱨᱤᱱᱤ ᱪᱷᱚᱨᱚ ᱨᱟ ᱪᱤᱠᱟᱞᱟᱜᱟ ᱪᱷᱚᱠᱚᱱᱟ ᱭᱚ ᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱚᱱᱚ ᱥᱮᱞᱮ ᱪᱮᱠᱥᱮᱞᱟᱨᱮ ᱪᱷᱤᱢᱮᱱᱤ ᱪᱮᱠᱥᱮᱞᱟᱨᱮ ᱞᱟᱨ

0: Хэмби шичүн леншин.
1: Царуи штамдилагланжин.
0: Хчилби токер тажин.
1: Арыби ардамкынжамжин.
0: Нацу начум сибир гацалташжин.
2: Я начун чичгцо тина самдын ин ачу цома гэ нямгэ дэрэн гэ жоки тгэнжэр гэ цамба чунгэнд гэ нэ ачи гэ жобо чунчун цо гэ я нэн гэ гонсэн гэ лэхсис гэ дэгши ю ну гэ шилэ гэ нямо топч гэ штанцэн нэ хуадэн гэ лэн ну я нэ я шэнчун сэр гэ ну гэ дэн нэ хэмо шигла нямтэ ро нюмся

0: 이슈라 일꾸르다 용위 아니시그리 무 총캉능다 토니 야르다 마르다 검응시흥 알지 나리르 시무르디지 캐치단생 세마 삼비리월 동극시 셈랑 마춘바시글라 니나니비쇼브르 아니디 쳇다 총캉능다 용니 닝공르 남지르다니 실록이바당 마송공 니브르다 알지 난가니송디 템므르 조한영던직진서
1: ཁས་ལན་དེ་ཁིར་བྲོ་མ་ལ་ཤབ་ཆ་རེ་རེ་ལྷག་ཏ་ཟབ་ཏ་ཅི་ཤར་ཏི་ཁབ་ངི་སེ་ཏ་ཁི་མོན་དན་ཧ་རི་ཡོ་ལ་ཏི་ཁར་ཤ་མུ་ཏང་ཏང་ཏང་ཏང་གི་གང་རེ་ཧ་རི་ཡོ་ཚོང་ཁང་ནང་ཏ་སོ་དིན་ཅི་ཝ་ལི་ཁེ་ཆི་ཏར་ཛི་ཏི་ཤི་ཡོ་པི་ཉོ་དག་ནམ་ཚོང་ཁང་ནང་ཏ་ཐོན་པ་ནི་མ་རི་ཚོ་ཏི་ང་རི་ཟེ་སབ་ཏང་དེ་ནི་ང་
0: 等都能很得担把这个银巴里你若没比这个这个门把牺牲这个这银戏毛比过了冷地黑不着没没用等了而南门这个金的这古了三万古了是个三岸的团雄这么先不是养不起的从坑能等头黑不着没从坑能的团兵这乱怎么急不是没力度这蓝卡呢三岸的冷马特比这古了等着不差了蓝蓝等车位而也会坑的
1: 您看吧，第四节文革大通的耕种三十三连村东村的人种，连村的宋州把宁乡财政等宋州干科的把宋农财政等划分的家做目前，大克的把多级财政，社区不大克的把按这个财政等宋农人情人，花钱多级等人种人嘛，你进东镇西把人，大的木西。
2: 这个人心的人比谁有这些，他在努力的比谁有这些。
3: 谁
2: 那娘子们店吗？
3: 咱
2: 还是就是菜档
3: 上
2: 的。谁啥出了是哪苦巴的？谁他妈有哪一烂去了？
3: 而且弄着龙石能种种，啥嘛吃谁嘛懂。
4: 专穷的是吉利的，吃谁呢？我啥人？
3: 他们这个在宋金中空的中会乘坐等啊没这个就说啥因为中会乘坐的宋书皮的我的是觉得是娘入皮的
5: 而且这么细节的娘哼啊让你的宋为国家成熊当就了嘛
6: Я цэдэнг гэхсан кэнханжи чэнан бав дэмуэйна чэцэ дэртэрэм цорхунэр жанрүг нямчэн кэн уоркэлэ лунчэнг чамчунг дэнгчуэлэм лэцэн лахсанбэр гавсэшэ Нга тэнгдэй лэцэн донзэн барах зумжэг бах дамжэн чэвэн Дэна тэнгдэй чамчунг дэнгчуэлэм лэцэн дэ цанба чунгог нэг гэгвару цанба дунгуэйна жухуэ эшэбра цанба нюэб жатам хэвшайэн Шунэг чу дэрэнг цанба дунгу жухуэ эшэбгэ цанба нэн ашэг жуэл
7: Юл хуй чима чунгсан ла чамчил цадан ранпа я. Юл хуй гэшиб.
6: Рэнян канан ба дина дэрэнг цамба дунгу жу хуй ешиб гэ цамба нэнэн а. Ада дангаргэб сача гэнтан гэнзг

0: Я тогу диму.
1: Оня диму, чё диму айна?
0: Я диму, диму.
1: Окей, дэнчи, хиттин чонтон дэгэ дунэн дэ лумзуки дамика?
0: Лумзуки дамна, дэ ума гэ тагэшон дэ лэхкор дэгэ мэчэгэн дэ гуэлэ зэ?
1: А, дэ, дэ, дэ.
0: Дэ, усё цэнкура чуэн шэгдэлэ, дэ, ян тэнг сама дэгэ му. Дэнэ?
1: Хиттин гэ дунэн гэнэ дэ гэ дэгэ гэ дэнчи, хиттин гэ дунэн сума яка?
0: Soma mekugu,
1: Oh, shittin ga dungni ea kumzukna?
0: Lumzukna ni ikchu di... Tumangi chu shanu ikchu tsinkura chunzi shikungu zatara la korzuk machikumu?
1: Zidi.
0: Ya tunggu li yang jangu nungu korzuk machikia. Ngumara yang rewa shanu ukra,
1: Oh, zidi. Akwaga?
0: Kukuga ya tumni chu zamba shachi yot. Rewa shan?
1: Lama mituka... Alere, alere yizo jito tare. Jigten dina hazi gozo joko dikita nama aga lama mituko.
0: Lama mituko? Ya, kab jimili sina kodgila go.
1: Oya, oya, tistunga le sina keto.
0: Ya, demu.